Следующий музыкальный трек прозвучит по просьбе Аннушки Удачи. Трек называется «Стреляй» в исполнении Ахмедшат

Следующий трек прозвучит в исполнении Arctic and Asti «Неделимые». Пока я ищу музыкальные заявки, данный трек я вам поставлю.

А сейчас прозвучит песня по поводу, по просьбе Аннушки Удачи. Мне эта тоже песня очень нравится. Спасибо тебе, то, что ты ее заказала. Диджей Блокноти. 10 мудрых афоризмов. Принимай.

Это был диджей Блокноти с песней «10 мудрых афоризмов» специально для Анушки Удачи. А я все-таки нашел трек, который просила ты у меня, Снежка, правильный трек. Вот. От исполнительницы, я так понял, это исполнительница или исполнитель, Ирен. Песня называется «Мне Ленка нравится доярка». Ну, послушаем этот трек. Приятного прослушивания.

0: этот трек звучит по заказу от Вити для Аннушки Удачи. Шикарная, опасная группа «Три восьмерки».
1: Ты входишь в зал и гаснет свет.

А теперь, Снежка, принимай заказ от нежного солнышка. Она просила поставить песню для тебя. Песня называется «Весна» по имени Светлана, группа «Рок-Острова».

А сейчас прозвучит заказ от нас снежным солнышком для Снежки. Так что принимай. Мурат Хагалегов, Калым. Для тебя от нас снежный.

А это был трек «Рок Острова», «Ничего не говори», специально для меня, от моего нежного солнышка. Спасибо тебе. А сейчас прозвучит, наверное, уже последний трек. Вот. Получается, тоже попросил его, я так понимаю, Витя, «Огнем и холодом». Группа «Три восьмерки». Для всех эта песня. Вот. Поэтому эту песню я ставлю. И на ней, получается, заканчиваю свой эфир. А с вами был диджей Данчо. До новых встреч. Увидимся. Точнее, услышимся завтра в 12:00 по московскому времени. Снова буду вас радовать. И те, что заявки не успел поставить, обязательно прозвучат в моем завтрашнем эфире.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

дорогие края, провожаю и плывя. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».